0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Москва. И один FM.
1: Классное радио. В дорогу.

Vítania ve chvíli večerňa kázka. S vámi Kiš István. Sehodně vás je uvázi kázočka z Kejky Holočok Maje Jižačok. Автор Людмила Хардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Радио Пульс.
2: Привет, Москва.
1: Йодин FM.
2: Классное радио. Здорово.